0: покровител.
1: Алло, че ме не видаш? Пойд на строкован преглед в moje-leče.si. Ja, тут оптико майо.
2: Брезплачна контрола вида в оптиках Moje Leče. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Moje Leče в Комендин, Мариборо, Ново место и Копру.
3: Radio Ena Krim.
4: Tvoj BMW, tvoja varnost, tvoja izbira šteje. Pooblaščeni BMW in mini servis Autoval. Profesionalna skrb brez kompromisov. Polni servis že od 161 evrov. Autoval Grosuplje.
5: Pica, da te kap!
6: Od Julči.
7: Nič 70, 551, 200.
8: Naj prostor, v katerem bivate ali delate, aktivira vaš polni potencial.
9: Ustvarite izjemen interjer z Unicrea Picasso.